0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

вот оно, шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Open up your eyes.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. У вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен. Диалог может сорваться. Весы, день, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы, хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы, перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
1: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей.

0: Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. Уборочная кампания в Ульяновской области проходит с трудностями из-за обильных осадков. Техника не может проехать, зерно переувлажнено, посевы полегли. Проблема дефицита горючего решена. Уже собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Излишки отправят в другие регионы. Предстоит убрать еще около 215 тысяч гектар и подготовить почву под озимы. Власти намерены помочь аграриям завершить работы в срок и выделить финансирование животноводству и молочной отрасли. Многие предприятия, которые работают на грани рентабельности. Согласно среднесрочному прогнозу, представленному на совещании губернатора Ульяновской области Алексея Русских, экономика региона преодолеет спад осенью уже текущего года и перейдет к ежегодному росту валового регионального продукта на 2,5%. Этот рост обеспечит промышленность, которая будет прибавлять от 2 до 3% в год при ежегодных инвестициях свыше 160 миллиардов рублей. На этом фоне средняя зарплата достигнет 100 тысяч рублей уже к 2029 году, что позволит учитывать повышение доходов бюджетников при планировании бюджета. При инфляции около 6% безработица стабилизируется на уровне 2,3%. Однако десятикратное превышение спроса на работников над их предложением даст импульс жилищному строительству и увеличит обороты малого бизнеса с 500 до 700 миллиардов рублей. На форуме «Технопром-2026» Новосибирске объединенная двигательная строительная корпорация предоставила полноразмерный макет первого полностью отечественного двигателя НК-3. Как сообщил представитель корпорации Павел Чупин, этот двигатель второй ступени предназначен для сверхлегкой ракеты-носителя «Воронеж», который является единственной разработкой такого класса в России. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен Бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: right snap.
1: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
2: Реклама.
3: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры. 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, настало время сверить курс. Если результаты вас не удовлетворяют, придется что-то менять в методах. Тельцы, хороший день для коротких поездок и промежуточных переговоров. Вы сможете решить вопросы, в которых у вас были сомнения. Близнецы, день, в который нужно доделать все мелкие простые дела. От вас потребуется только сосредоточенность. Раки, вы сможете найти идеальное решение сразу нескольких проблем. Возможно, удачное стечение обстоятельств или помощь других людей. Львы, день окончания дел или принятия решения об их окончании, даже если их результат вас не удовлетворяет. Девы, день конфликтов. Возможно, обострение отношений с теми, кто вам неприятен, диалог может сорваться. Весы. День, когда дела пойдут по инерции. Для принятия решений потребуется как минимум совет, а как максимум конкретная помощь. Скорпионы. Хороший день для медицинского чекапа и косметических процедур. Также можно попробовать завести новые привычки. Стрельцы. Перенесите важные дела на вечер или на другой день. В течение этого дня возможны ошибки в суждении или новости, сбивающие с толку. Козероги, у вас добавится поводов для размышлений или даже конкретной смены планов. Никакие трудности вам не помешают. Водолеи, если хотите получить результат, поторопитесь сами и поторопите других. Время для размеренных, спокойных действий закончилось. Рыбы, многое будет зависеть от случайности или непредсказуемого поведения других людей. Даже не пытайтесь ничего контролировать.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сколько времени вы сегодня спали? Ученые из Колумбийского университета опубликовали большое исследование о том, как сон влияет на нашу молодость. Главный вывод – и дефицит, и избыток сна ускоряют биологическое старение. Причем стареет не просто внешность, а практически все внутренние органы и иммунная система. Самыми здоровыми оказались люди, которые спят от 6,5 до 8 часов в сутки. Выход за эти рамки в ту и другую сторону тесно связан с расстройствами пищеварения и дыхательной системы. Недостаток сна также может способствовать депрессии, ожирению, диабету, гипертонии и болезням сердца. Ученые подчеркивают, сам по себе сон не старит, но его хронический сбой – индикатор скрытых проблем в организме. Итак, норма – спать от 6,5 до 8 часов.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями Дарья Колоцна. В ходе рабочей поездки в Сурский район глава Ульяновской области Алексей Русских посетил восстановленную на его личные пожертвования Никольскую гору и поручил строителям ускорить темпы, а также осмотрел новый семейный МВЦ, напомнив об открытии еще двух таких центров в конце текущего года. Приоритет отдан агросектору. Компания «Магма» вложила 400 миллионов рублей в модернизацию зернохранилищ. Предприятие «Чеботаевка» развивает молочное производство, при этом область продолжит поддерживать аграриев для создания рабочих мест, параллельно планируя за год отремонтировать 220 километров дорог и завершить благоустройство. 1 сентября в Ульяновске в связи с началом учебного года и завершением отпусков усилит работу общественного транспорта. По поручению главы города Александра Балдакина число автобусов увеличит до 471 единицы, а ежедневное количество рейсов вырастет на 104. МУП «Ульяновск Электротранс» обеспечит 1379 рейсов трамваев и троллейбусов в сутки, а также восстановит действие школьных карт для бесплатного проезда в электротранспорте. В течение всего сентября на остановках с большим пассажиропотоком проведут рейды для контроля за расписанием, уделив особое внимание маршрутам подвоза детей к школам, параллельно продолжая проверку технического состояния транспорта и работая садоводческим направлением. По итогам первого полугодия прирост запасов твердых полезных ископаемых в России составил свыше 102 миллион карат алмазов, 176 тонн золота, 12 тонн платиноидов, а также значительные объемы серебра, меди, цинка, свинца, железных руд и угля, о чем сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью перед Восточным экономическим форумом. При этом он подчеркнул, что такие результаты достигаются преимущественно за счет дополнительной геологической разведки и переоценки действующих месторождений, пишет ТАСС. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластер глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию – небольшие самолеты и вертолеты – для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной Юго-Восточной Азии. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек.

0: копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Росстат опубликовал данные о том, сколько автомобилей приходится на российские домохозяйства. В среднем по стране собственный автомобиль есть у 68 из 100. За последние два года цифра почти не изменилась, зато в два раза выросла статистика по мотоциклам. По итогам 2025 года на 100 домохозяйств приходится уже по два байка. Интересно, что жители сельской местности обеспечены личным транспортом лучше горожан. В селах на каждые 100 домохозяйств приходится 75 легковых машин, а в городах всего 65. Причин несколько. В мегаполисах развит общественный транспорт, каршеринг и такси, а во дворах – дефицит парковок. В селе же машина – это необходимость и нет проблем с парковкой, поэтому семьи часто держат по 2-3 автомобиля. Но и модельный ряд в селах попроще. Там выбирают авто по принципу проходимости и доступности ремонта. Можно констатировать, что в городе и в деревне два разных автомобильных мира.
1: Реклама.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли ты, что я с приветом или нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну будь здорова. Привет. Привет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктории и Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы для выставки передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемная рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 86-го. Выставка называется «Прекрасные вещи». Это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя из изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него – инструмент, помогавший удерживать внимание миллионов людей на стадионах.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Уборочная кампания в Ульяновской области проходит с трудностями из-за обильных осадков. Техника не может проехать, зерно переувлажнено, посевы полегли. Проблема дефицита горючего решена. Уже собрано более 1,5 миллиона тонн зерна. Излишки отправят в другие регионы. Предстоит убрать еще около 215 тысяч гектар и подготовить почву под озимые. Власти намерены помочь аграриям завершить работы в срок и выделить финансирование животноводству и молочной отрасли. Многие предприятия, которые работают на грани рентабельности. 12 сентября в 11 часов в читальном зале Дворца книги в Ульяновске состоится занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья». Тема встречи – лимфатическая система, в чем неблагополучие организма. На занятии расскажут, как работают эти механизмы. Лекцию прочитают заведующие отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Чучкалова, врач-терапевт Евгения Синицына. Вход на встречу свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону читального зала Дворца книги по номеру 44-30-85. Как пишет ТАСС, на стенде Минобразования и науки России на форуме «Технопром-2026» в Новосибирске представили автономного робота от компании «Модеста». Он стоит в 4 раза дешевле зарубежных аналогов, работает до 20 часов без оператора и служит практическим помощником для сопровождения людей. Аппарат составляет карту помещений новой навигационной системой, фиксирует звуки микрофонной матрицы и обучается диалогам через нейросети. Напомним, форум проходит до 28 августа с участием делегаций из 40 стран. Его программа посвящена установке Мегасейнс, треком интеллектуальной системы и медицины будущего. С 1 сентября текущего года в России изменятся правила контроля на границе для иностранных перевозчиков, порядок перевозки опасных грузов и оформление документов для транспортировки скоропортящихся продуктов. Иностранцам с неоплаченными штрафами или долгами за проезд по платным дорогам могут отказать в выезде до погашения задолженности. Для опасных грузов вводится новый порядок выдачи специальных разрешений и согласования маршрутов с владельцами дорог. А российские перевозчики смогут оформлять свидетельства СПС онлайн через портал госуслуг без прикладывания электронных свидетельств о регистрации. Регистрации грузовиков, так как оператор системы будет проверять данные автоматически. В России Министерство образования и науки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство ведут исследования в области биологии старения для разработки технологии выявления преждевременного старения и его коррекции. Ученые создают генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, запускающего старение клеток, а также панель биомаркеров по 15 механизмам активности генов. Первые результаты работы ожидаются к 2027 году последующими ежегодными отчетами. Курс валюты на сегодня: доллар 84,28 рубля, евро 98,29 рублей.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Всем большой привет, с вами Роман Калашников. Для вас золотые хиты, только что Ava Max, Salt. Дальше такое электронное звучание эпохи дискотек конца 90-х. Слушаем «Русский размер» вот так.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер?

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Говорят, что основатель группы Дмитрий Копотилов написал эту песню под впечатлением от краткосрочного романа. Он внезапно вспыхнул в его жизни, но и также мгновенно угас. Поэтому и появился образ загорающейся и остывающей звезды. А русский размер — вот так только что. Дальше у нас Ванатек, а сейчас Анна Романова. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны по 60 тонн каждая. Сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывают до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до +13, днем до +16.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что услышим дальше. У нас на старте Дэвид Ашер, чуть раньше Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А начнем нашу музыкальную подборку с золотую коллекцию с Fancy.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

«Черное-черное сердце», «Black Black Heart» в финале золотой коллекции часа. У нас впереди 5 песен о любви. Начнем пятерку с Элтона Джона. Красивая баллада «Believe» нас ждет. А сейчас музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «Одинокий пастух».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Транзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: У нас на старте проникновенные, нежные рассказы о настоящих чувствах. Нас ждут пять песен, в которых каждая нота пропитана трепетом, страстью и истинной любовью. Слушаем пять песен о любви. У нас в пятерке Патрисия Касс, Лана Дель Рей, Агутин и Варум, Алекс Уоррен. А начнем с Элтона Джона.

0: Молодая и красивая Лана Дель Рей в 5 песнях о любви. В рамках пятерки у нас еще один трек. Включаем Патрисию Касс. Послушаем композицию с ее дебютного альбома, который назывался «Мадмуазель Шантале Блюз». Нас ждет песня «Венус де Сабребус» — «Венеры автобусных остановок».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер?

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: На радио Ульяновск-ФМ. 5 песен о любви.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Ульяновск-ФМ.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Всем еще раз большой привет. Чтобы этот рабочий четверг проходил легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. Дальше мы подобрали в золотой коллекции три великолепных хита. Например, услышим Грегуара, Rue des Étoiles, чуть раньше E-Type, а начинают Opus.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Будет ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: дуэт, ну или, как сейчас говорят, коллаборация французского диджея Дэвида Гетты и австралийской певицы Сии. Let's Love — великолепная вещь только что. Дальше с нами Nautilus и «Дыхание». Меня зовут Роман Калашников, всем большой летний привет.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Чтобы этот рабочий четверг проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. Только что Weekend, Dancing in the Flames. Дальше рок-легенды, включаем Eagles, Отель Калифорния.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Келли Кларксон в золотой коллекции часа. Компанию дальше нам составит Modern Talking. Слушаем хит «You are not alone», пока же музыка понятная без слов. «Bitter Sweet Symphony» Дэвид Гарретт.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Алан Уокер и Сарана. «Catch me if you can», «Поймай меня, если сможешь». Ловите классную музыку и дальше у нас сейчас ДДТ «Новая жизнь». Немного душевного рока.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

So Easy, Оливия Дин. Песня, у которой есть еще и длинное название So Easy to Fall in Love. Так легко влюбиться. Ну, в общем-то, смысл песни сразу становится понятным. Дальше у нас Сандра, Everlasting Love. Продолжим тему любви.

0: Меньше слов, больше музыки. Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что услышим в ближайшую 10-минутку. У нас на старте золотая коллекция, настоящие музыкальные деликатесы. Для вас Имани, чуть раньше Эрос Рамазотти, а начнем с Eurythmics, Sweet Dreams в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция, радио Ульяновск FM.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Всем яркого дня. Дальше «Золотая коллекция». Готовьтесь услышать завораживающие легендарные мелодии, три неповторимых ярких хита, которые приобрели статус настоящих музыкальных шедевров. Например, включаем «Амель Бэнд», перед этим рок-баллада «Скорпов» «Lonely Nights» и начнет «Лайон Росс».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновская ФМ.
3: I'm still fixing all the cracks.

всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней появится легендарная певица, которую в школьные годы за частые прогулы называли «Мираж». Это Мэрайя Кери. Послушаем «My All». Также в нашей тройке хит «Set Me Free», а еще «Modern Talking» Джеронимо Скадиллак.
1: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: солнечной энергии снижает температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 28 копеек, евро 98 рублей 29 копеек.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Группа, которую невозможно не узнать, «Чаев» песня называется «17 лет». А дальше у нас с вами музыкант, который мог бы стать бейсболистом. Это Морган Волан. С 4 лет он играл в бейсбол, даже стал звездой команды. К нему уже присматривались колледжи. Но однажды во время игры он повредил локтевую связку, и его карьера завершилась. В общем-то, ему было на что переключиться, это музыка. Так что послушаем Моргана Волана «Love Somebody».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: Подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

такие песни очень даже приятно уже завершать этот рабочий день. Lady in Red, Крис Дебурга. А дальше у нас еще не пара, послушаем, милая.

0: Впереди у нас с вами молодые музыканты Леони и Скотт Каллэм. Их хит называется «Stay». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, разделить на всех жителей России, то на каждого придется по 2773 железнодорожных цистерны, по 60 тонн каждая. На сегодня Байкал. Возраст Байкала оценивается в 25-35 миллионов лет. Обычно жизненный срок озер не превышает 10-15 тысяч лет. Балтийскому морю, например, всего около 4 тысяч лет. С глубиной 1642 метра Байкал является самым глубоким озером на Земле. Это больше, чем глубина многих земных морей. Глубина Байкала объясняется тем, что озеро образовалось в тектоническом разломе, который постепенно заполнился водой. Штормы на Байкале бывают не хуже, чем на морях. Волны могут достигать 4 метров в высоту. При одних и тех же погодных условиях на Байкале всегда дуют одни и те же ветры, которые имеют собственные имена. Например, Сарма, Култук, Низовик и знаменитый Баргузин. Зимой толщина льда на Байкале достигает 1 метра, а в заливах может доходить до 2 метров. С января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка протяженностью 15-20 километров в истоке Ангары. Несмотря на все это, Байкал – рекордсмен по количеству солнечных дней в году. Там бывает до 2524 солнечных часов, что больше, чем на черноморских курортах. 90% всей биомассы Байкала приходится на эпишур – рачков размером всего 1,5 мм, которые могут светиться в темноте. Именно благодаря их жизнедеятельности байкальские воды так чисты, эпишуры питаются водорослями. Если бы кто-нибудь захотел продать всю воду из Байкала, то ее стоимость составила бы примерно 236 триллионов долларов по нынешним деньгам. Мы привыкли, что Байкал только один. Но на самом деле в России есть еще более десятка малых озер с названием Байкал. Большинство из них получили свое имя из-за созвучия с местными финно-угорскими, тюркскими или самодийскими языками. И еще одно озеро Байкал есть в Казахстане. И что на первом месте? В будущем, примерно через 20-30 миллионов лет, Байкальский рифт, то есть тектонический разлом, в котором находится Байкал, может раздвинуться настолько, что Сибирь расколется. Тогда Байкал соединится с океаном и превратится в настоящее море.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в которой для вас Майкл Джексон «Given to Me», Нелли Фуртадо «All Good Things Come to an End» откроют золотую коллекцию Pet Shop Boys.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Вот бы лето не кончалось, но Нелли Фуртадо спела нам All Good, Things Come to an End, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Друзья, впереди у нас с вами еще бабье лето, это не может не радовать. Сьюзен Вега, Томс Дайна на очереди, до этого еще музыка понятная, без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А это композиция так и называется «This Kind of Love». Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. А впереди у нас просто отличная песня для отличного вечера четверга «Малыш Мумитроль».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер?

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: А я смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в ней появится одна из Spice Girls, Мелани Си, и недавно она выпустила новый альбом. Этот проект появился в тот период жизни Мелани, когда, по ее словам, она действительно счастлива. Ее цель — поделиться этим счастьем с другими через альбом и тур, который охватит Соединенные Штаты, Европу и Великобританию. Может быть, что-то с этого альбома появится и у нас, а также послушаем в тройке Лиз Маклернан и Глен Медейроса «Nothing's gonna change my love for you».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью плюс 10-12 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: На очереди у нас с вами нежная песня Дайдо, White Flag. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданные события позволят вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью +10-12 градусов, а днем +15-17.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: детства.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.
3: Без тебя жизнь.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.